0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Количество усыновлений в Германии продолжает снижаться. В прошлом году их число составило около 3500. Для сравнения, после объединения Германии число усыновлений было в 2,5 раза больше. Например, в 1993 году 8687. Попробуем разобраться в причинах этой тенденции на снижение вместе с моей коллегой Ксенией Александровой.
2: Добрый день.
1: А я Дина Мишина. Здравствуйте. Самое главное, что ставится во главу угла в работе чиновников, занимающихся вопросами усыновления, это совершить их на благо детей. Для этого разработаны достаточно жесткие правила. Каковы они?
2: Более того, я сначала хотела бы немножко расширить то, что ты сказала. Это абсолютно правильно. Самая важная мысль, которую нужно понять, чтобы, в свою очередь, разобраться в логике немецкой системы, потому что многих она поначалу сбивает с толку. А логика такова. В принципе, все законы, связанные с детьми, работают на благо ребенка. Это такой постулат первый, которым руководствуются чиновники. А логика усыновления такова, что не приемным родителям потенциальным подбирают ребенка, а ребенку, которому нужны приемные родители, ищут, соответственно, подходящую семью. Вот из этого нужно исходить, в принципе, ввязываясь в эту историю. Я говорю ввязываясь, потому что это трудный, затратный, энергозатратный в первую очередь, во временном смысле во вторую очередь, путь. Вот. Ну, собственно говоря, сейчас правила в Германии меняются. За последние 20-30 лет принята масса новых законов, послаблений, можно так сказать, расширений. Сняты, например, возрастные ограничения до разумной границы. Есть нижняя граница, что хотя бы один из потенциальных родителей должен быть не моложе 25 лет. То есть может быть один 21 год, но второй, например, 25. Тогда уже они проходят. И второй важный момент, который оговаривается, что разница в возрасте между потенциальными родителями и потенциальным приемным ребенком должна условно соответствовать разнице между поколениями. То есть если ты в 25 лет захочешь удочерить 17-летнюю девочку, ну, скажем так, будут вопросы. Путь достаточно сложный, как я уже сказала, но не невозможный ни в коем случае. Собственно, он и не должен быть простым, потому что взять в семью чужого ребенка – это действительно огромная ответственность. Начинается он, как в большинстве других стран, с заявки в соответствующие организации, которые занимаются посредничеством между родителями и детьми, скажем так, нужно пройти довольно сложный, назовем это так, экзамен на родительство. Это такая многоступенчатая проверка со стороны органов опеки и попечительства.
1: Adoptionsvermittlungsstelle.
2: Да, она именно так называется. И вот этот многоступенчатый экзамен включает в себя как формальную проверку документов, так и многочисленные собеседования, на которых выясняется, какая у людей мотивация для того, чтобы взять ребенка, как они представляют себе воспитание этого ребенка, насколько они готовы к сложностям, что они вообще знают о том, что нужно ребенку в семье и так далее. То есть органы, отвечающие за этого ребенка, должны быть максимально уверены, что взрослые действительно готовы преодолеть все сложности и справиться с этим решением, и что ребенка через полгода, извините, не вернут обратно. Цепочка, собственно говоря, дальше еще длится долго, потому что как раз когда потенциально подходящего ребенка и потенциально подходящих родителей знакомят, происходит так называемый многоступенчатый адаптационный период. Потому что сначала родители и ребенок знакомятся, проводят какое-то время вместе, потом ребенок попадает в семью уже в дом и начинает там жить. Сотрудники опеки их сопровождают, смотрят, как происходит развитие, как происходит привыкание, возникает ли связь между ребенком и взрослыми. И только спустя какой-то достаточно долгий период уже суд по вопросам семьи выносит постановление об усыновлении. То есть этот процесс займет год, а то и годы.
1: Я бы хотела еще один момент уточнить. Вот когда этот суд, Familiengericht, выносит свое решение, обязательно должно прозвучать вот в этом самом помещении, где происходит сам этот суд, свое согласие. И это очень важный такой момент, что ребенок должен сказать, что я согласен, что меня будут усыновлять. Что, собственно, подразумевает то, что ребенок должен уметь говорить. Ты сказала, разница между родителями будущими и ребенком должна быть поколение. Ну а вот с какого возраста можно усыновить ребенка в Германии?
2: Это интересное уточнение, что ты сделала. Я сейчас врать не буду, я этого не читала, но я могу с большой долей вероятности предположить, что речь идет о детях с определенного возраста, как и во всех других судебных вопросах, например, определение места жительства с одним из родителей. Потому что усыновляются, удочеряются дети с нуля лет, нуля месяцев, нуля дней и, соответственно, до 18-летия. И тут как раз ограничений нет. Более того, естественно, тут даже обсуждать нечего. Во всем мире это так, когда речь идет о Fremdadaption, об этом поговорим попозже. То есть это такая классическая в нашем представлении схема, о чем мы думаем, когда говорим вообще об усыновлении. Это когда бездетная пара или пара, которая хочет не биологического ребенка, а вот сироту взять к себе, когда вот она приходит и заявляет об этом желании и принимает чужого ребенка в семью. На самом деле таких усыновлений, удочерений ничтожно мало.
1: Ну, я бы не сказала, что так ничтожно мало. По статистике последней, которая была опубликована в начале июля, то есть это самая свеженькая, под вот те самые правила, которые ты перечислила, подпадают примерно 26% усыновлений, поскольку львиная доля, это 74%, это усыновление, которое происходит в рамках уже сложившейся, скажем так, семьи или партнерства.
2: Правильно? Поправлю, как раз хотела уточнить тот момент, кто может, в принципе, по закону усыновить ребенка в Германии. Семья, муж-жена, муж-муж-жена-жена, одинокий человек, а партнеры не могут. Два незарегистрированных партнера вместе усыновить ребенка не могут. Вот такой вот казус.
1: Ты знаешь, вообще это была, в общем-то, оговорка с моей стороны. Я, говоря, что партнеры будут усыновлять, думала про слово немецкое «партнершафт», которое, собственно, трактуется гораздо шире, чем партнерство в русском языке. Например, в однополой семье, которая часто бывает только вот «familienpartnerschaft», да, если, допустим, ребенок родился у двух мам, то есть одна мама по закону, она его родила, она его выносила, а ее супруга, скажем, она тоже хочет быть мамой этому ребенку. И вот тогда она начинает вот этот вот длинный путь усыновления, удочерения малыша, о котором ты сейчас рассказывала.
2: Тут я хотела бы отдельно прокомментировать. Это ровно тот момент, которым очень недовольны правозащитники и, соответственно, представители всего ЛГБТК+ сообщества, потому что это такая, в общем-то, совершенно очевидная дискриминация. То есть если разнополые супруги становятся родителями, по умолчанию отца записывают отцом, мать записывают матерью, что, как мы знаем, совершенно не гарантирует того, что этот отец является биологическим отцом. Если возникает какой-то вопрос внутри семьи, можно его оговорить, решить иначе. Но, в принципе, мужчину записывают по умолчанию. И вот как раз ЛГБТК+ семьям в этом смысле очень обидно. Почему? Я рассказываю это так эмоционально, потому что я как раз сопровождала свою подругу и ее жену в этом пути нелегком. И моя подруга очень переживала на этот счет и говорит, ну как же так? У меня все как у людей. Я познакомилась, влюбилась, женилась. После этого мы родили ребенка, и теперь моя жена, я просто сопровождала эту жену во всех инстанциях, потому что там нужно быть с официальным переводчиком, они русскоговорящие. Моя жена должна проходить эти круги ада, и это были действительно круги ада. То есть мы 2 года ходили по Югентамту, все эти бесконечные тетки. Я помню до сих пор эти допросы, это был 4-й допрос, на котором они спрашивали: а вот ваша бабушка, какие у нее были отношения с вашим дедушкой? Ну, то есть какой-то вот просто выворачивали наизнанку, хотя ребенок с рождения растет на руках у второй матери. Эти тетки без конца приходят к ним домой, видят, какая у них прекрасная квартира, какой залюбленный ребенок, как ребенок уже называет эту вторую маму мамой. То есть все нормально. И это очень тяжело эмоционально и ресурсно. Да, и как раз вот огромная часть всех этих усыновлений, удочерений, о которых мы говорим, приходится вот на такие случаи.
1: Еще раз повторюсь, 74%. Но есть и 26%, из коих какой-то совершенно мизерный приходится на международные усыновления. Честно тебе скажу, раньше я почему-то думала, что такие усыновления, удочерения происходят очень и очень часто. Из бедных стран привозят, стран Африки, Азии, привозят таких детей. И вдруг цифры мне говорят о том, что нет, это совсем не так. Почему? Немцы в последнее время перестали из-за этих сложностей брать в свою семью детей из таких стран? Или что здесь вообще сыграло, как ты считаешь?
2: Я не считаю, я знаю точно, я этот вопрос изучила, это интересно, потому что это действительно бросается в глаза. Сейчас цифру не могу найти. По-моему, 56 детей из общего количества в прошлом году были усыновлены из-за рубежа. Объяснений тут несколько. Раньше действительно было так. Из-за рубежа привозили много детей, и я как раз хотела в рамках нашего подкаста упомянуть одну историю, которая меня в свое время очень впечатлила. Это было 20 с лишним лет назад, и я еще на тот момент российская журналистка приехала в Германию и писала большой материал об жизни ЛГБТ, о которых тогда в России знали, в общем-то, очень поверхностно. И я была в гостях дома у гей-пары. Тогда запрещены были браки, но, по-моему, уже было зарегистрировано партнерство. Они были двумя папами двух маленьких очаровательных африканских мальчиков. Это была первая гей-пара в Германии, которая сумела обойти тогда на тот момент сложные законы для геев, привести из Африки двух детей, официально их оформить, это было совершенно умилительно. Это был папа и папи, они там все бегали с подгузниками, и, в общем, были совершенно счастливы и говорили, ну, это просто уму непостижимо, какие тут могут быть вопросы. Они росли в детском доме где-то там на краю света, никому не нужно, а тут у них два любящих родителя, которые вот только вокруг них кругами носятся. Это было, в общем, тогда так убедительно и мило. Казалось бы, отличное решение. К тому же сейчас законодательство сильно смягчилось в Германии. Почему нет? А нет, потому что произошли изменения в Гаагской конвенции, тоже, в принципе, совершенно обоснованные, которые усложнили, с одной стороны, усыновление детей из-за рубежа просто для того, чтобы юридически обезопасить самих детей. Как мы помним, что благополучие ребенка стоит во главе угла. А во-вторых, чтобы прекратить развитие коммерческого подхода к этому вопросу. Потому что последние десятилетия участились случаи в бедных странах, когда матерей из-за их бедности, в первую очередь, заставляли отдать, читай, продать детей на усыновление. Либо это как бы таким образом просто стимулировали рожать и, извините за прямоту, продавать своих детей. Вот чтобы пресечь это, поэтому сейчас, согласно Гаагской конвенции, в общем-то, действует принцип: спрос на здоровых младенцев есть во всем мире. Поэтому своего ребенка, гражданина своей страны, если появился оставленный младенец, его постараются пристроить среди своих граждан. На него всегда есть спрос. Нет такого, что лежат чистые, красивые, здоровые младенчики, и никто не берет. Извините, сейчас выражаюсь банальным языком, да? А вот подросшие дети, сложные дети, больные, с особенностями развития, братья и сестры, которых нельзя разлучать, с особенностями воспитания, может быть. Так вот, если им не удается найти приемных родителей внутри страны, как говорит Гаагская конвенция, тогда можно рассматривать зарубежное усыновление. Для граждан Германии правила тоже стали немножко суровее, потому что Германия разрешает всю эту процедуру производить только при участии специальной аккредитованной организации посреднической немецкой, которая работает в той стране.
1: И все это контролирует в Германии такое ведомство, как Jugendamt. То есть ведомство по делам детей и молодежи. Там очень строгие действительно правила. Я думаю, что надо еще раз это повторить. Самое, на мой взгляд, строгое и какое-то, я не знаю, какое-то слово подобрать, эффектное, что ли, о том, что в Германии само усыновление нельзя практически аннулировать. То есть оно настолько вот серьезно, серьезный процесс, что в финале его эта история не должна заканчиваться тем, что родители посмотрели, ах, мы вот сейчас меньше стали спать, у нас стало меньше свободного времени, а давайте-ка мы отдадим ребеночка назад. Ну, поиграли, и хватит. Нет, такого в Германии вообще это просто не будет.
2: Зато будет обратная ситуация. Хотела как раз рассказать эту историю. Многие из русскоязычного комьюнити в Берлине ее знают. Я имен называть не буду, но это известные нам всем в тусовке люди, скажем так. Поскольку они рассказали свою историю публично, я считаю, в соцсетях, я считаю, что я вправе как бы ее проговорить в эфире. Муж и жена сначала написали пост, что вот они стали родителями с новорожденной девочкой, такие счастливые, весь Берлин их поздравил. Через месяц второй пост. Девочки с нами больше нет. Все хватаются за сердце. Дальше они объясняют, что это был приемный ребенок, они стояли в очереди именно на грудничка. Через месяц мама одумалась, передумала и забрала. Биологическая мама. Так тоже бывает. Радиослушатели наши не видят сейчас взгляда Дины, которым она на меня смотрит. Оказывается, бывает и довольно часто. Объясню, как здесь устроено немецкое законодательство. Женщина отказывается от ребенка. Бывает, допустимо. Редко, но бывает редко, потому что многие, видимо, так или иначе сталкивались, слышали по рассказам. Женщина на стадии, когда она хочет сделать аборт, или тем паче, не дай бог, отказаться от ребенка, подвергается такому прессингу со стороны помогающих организаций, что проще уже оставить себе, чем пойти на этот шаг. То есть предлагается такая всеобъемлющая помощь и поддержка всеми силами, в общем-то, все эти структуры поддерживают сомневающихся матерей. Но если дошло до того, что женщина родила, оставила в роддоме, имеет право, в первые 8 недель она не может официально подтвердить свою волю на передачу ребенка на усыновление. Этот срок обусловлен именно тем, что после родов нарушается гормональный фон, тяжелое физическое состояние, тяжелое моральное состояние, решения могут быть необдуманными. Однако она может дать предварительное согласие, свое волеизъявление, что от ребенка она хочет отказаться и хочет передать его на усыновление. Вот эти 8 недель у нее есть, чтобы одуматься. С другой стороны, никто новорожденного не отправит, как это в России называлось, в дом малютки, ну, здесь это называется хайм. Потому что крайне важно, это тот самый период, когда там день, как у взрослого человека, 5 лет. И именно вот в эти первые дни, первые недели формируется связь новорожденного с ответственным взрослым. Поэтому в детские дома новорожденных здесь никто не отправляет. Желающих усыновить, удочерить новорожденного ребенка выше крыши, там минимум 5-6 кандидатов на одного, поэтому его сразу отдают в семью. А вот что будет дальше, уже большой вопрос. Такой риск есть, и он достаточно существенен.
1: Вот ты заговорила о социальных сетях, о резонансных случаях. Я думаю, как раз вот под эту категорию, конечно, это не совсем об усыновлении в Германии тема, но все-таки попало достаточное число трагедий с украинскими беженцами, из семей которых забирают детей и передают в приемные семьи. Но не для того, чтобы их там усыновили. Соответствующие организации, которые контролируют, как детям живется в семье, принимают такие жесткие и необходимые, увы, решения ребенка забрать, потому что, опять-таки, для его же блага. Ты наверняка такие истории их и читала, и слышала. Кстати, тебе когда-нибудь попадалась статистика вот таких вот изъятий, скажем так?
2: Я специально не смотрела, и здесь бы я не стала подчеркивать,
1: ну, сколько таких случаев?
2: Украинские семьи, потому что это касается всех. Другой вопрос, что, конечно, людей из постсоветского пространства это больше шокирует, потому что в нашем сознании, что ребенка изымают только, когда его там уже избили, изнасиловали и так далее. А здесь как бы гораздо более тонкий подход. Здесь в контексте нашей темы интересное недоумение может возникнуть у многих, потому что как раз изъятых из семей детей полно. Приюты переполнены. И встает вопрос, а почему же тогда потенциальным приемным родителям не хватает детей? А вот потому что если ребенка изъяли из семьи, это не значит, что его лишили родителей. Это значит, что его поместили в условия более благоприятные для его роста, развития, воспитания и так далее. Но в этом случае задача органов опеки — создать все условия, в том числе и для того, чтобы максимально починить, наладить контакт, наладить отношения между родителем и ребенком. Другой вопрос, что, конечно, Хайм — это крайняя мера. Говорю Хайм, да, но мы понимаем, что имеется в виду приют, потому что таких детей тоже предлагают, но их отправляют в так называемые флейгефамилии, то есть опекунские семьи, где они могли бы все-таки дальше расти в семье. Но это не значит, что опекунская семья станет полноценными родителями в юридическом смысле. По поводу того, что Хайм — это крайняя мера, как я сказала, это так, я была в этих Хаймах, я видела и условия, и окружение, то есть туда, конечно, попадают дети по большей части из действительно неблагополучных семей, и, увы, эти дети уже тоже, как правило, не безобидные котята, это сложные подростки.
1: Но я все-таки хотела бы вернуться к своему вопросу, статистику у тебя есть или нет. Дело в том, что я нашла только достаточно старенькую, там, 2 года назад. Я знаю, что все эти случаи контролируют посольство Украины в Берлине. Они тогда сказали, что эти цифры в динамике, то есть они меняются. Тогда журналисты говорили о том, что в таких случаях свыше 200, некоторые называли цифру 225-223 случая. И проблема еще даже не только в том, что изымали детей у женщин, которые, к сожалению, подвержены таким недугам, как наркомания или алкоголизм, но и из-за, каких-то ментальных вопросов. Чего греха таить... Многие считают, что это ничего страшного, если ребенок ведет себя плохо в автобусе, накричать на него, чтобы он сидел тихо. А в Германии это не принято. Это агрессия родителей по отношению к ребенку. Можно его отшлепать, считают многие мамы, чтобы он был более послушным. В Германии это не приветствуется категорически. Многие считают, что сейчас лето, тепло. Что такого, если ребенок бегает в одиночку где-то там во дворе? Ему тепло и не страшно в такой замечательной стране, как Германия. А со стороны это выглядит, что ребенок предоставлен самому себе. Если мама где-нибудь там на ночь глядя решила в магазин пойти, а детей оставила и заперла, это тоже нарушение правил Германии, которое может повлечь за собой, что детей заберут из семьи. В этом монастыре немецком все-таки надо жить по этим правилам. И не считать, что ничего такого, если я отлуплю своего ребенка на остановке, и мне ничего за это не будет. Нет, за это будет.
2: Будет очень серьезно. Это, кстати, сказать можно... экстраполировать на всю законодательную систему Германии. Она действительно во многом отличается от российской, украинской, белорусской и так далее, стран исхода многих мигрантов. Это касается всех других законов. Здесь тоже и собаку нельзя запереть в машине на 5 минут.
1: И всегда помните о том, что все законы, касающиеся детей в Германии, приоритетом считают, мы действуем во благо ребенка.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».